0: 795 tam, mində 159 milyon dollara çatıb. 2026-cı ilin yanvar-may aylarında ticarət ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə daha 33% artaraq 144 milyon dollar təşkil edib. Birgə layihələrin ümumi portfeli 5 milyard dolları keçir. Ticarət dövriyyəsi 2030-cu ilə qədər 1 milyard dollara çatacaq.
1: Сегодня принята соответствующая программа с конкретными мерами для достижения этого важного ориентира. Мы также определили новые точки роста промышленной кооперации, прежде всего, в тех отраслях, где наши экономики взаимно дополняют друг друга. К данному визиту сформирован солидный портфель проектов кооперации в области энергетики, геологии, химии, строительства.

0: развивать потенциал Транскаспийского коридора, повышать эффективность логистической инфраструктуры, стимулировать перевозки. Для этого активизируем работу по созданию совместного флота на Каспийском море.
1: Qeyd edək ki, Xəzər dənizinə birbaşa çıxışı olmayan Özbəkistan